всегда благословляя, благодать мне ангел, полезно света Божия мира. Аминь. Ай, Мария, мучу Наука, я